будто лето прошло, словно и не бывало. На пригорке тепло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало.